Радиоканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Мне снова детство подари.
1: Вы не можете изменить все за одну ночь, но одна ночь может изменить все.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

улицы, стоят вокзалы и заводские корпуса, и заводские корпуса. Могу назвать вам адреса.

0: кто я есть? Рабочий малый, семейный добрый человек.
1: Семейный добрый человек. Живу, как ты, в ракете.

Скажи мне, Господи, откуда на этом свете столько зла? Неужто не случится чудо? Мы не воспрянем ото сна? Откуда столько безразличия, неуважения к старикам? Откуда столько в нас величия и жажда алчная к деньгам? Парите, ангелы, парите! Из душ людских сгоните смрад! Спасите, милые, спасите! Без покаяния нам в ад! Проснитесь, люди, пробудитесь! Душа заблудшей грош цена. Хоть на мгновение оглянитесь на путь, проделанный свой зря.

Любовь с предательством на пару. Бок о бок по миру идут, забыв про Божий суд и кару. Детей своих сдают в приют, в друзьях притворство и двуличие, в любимых женщинах обман. Забыта напрочь грань приличия, окутал души лжи туман. Парите, ангелы, парите, из душ людских сгоните смрад. Спасите, милые, спасите, без покаяния нам в ад. Проснитесь, люди, пробудитесь, душа заблудшей грош цена. Хоть на мгновение оглянитесь на путь, проделанный свой зря.

Для выработки характера необходимо минимум 2 раза в день совершать героическое усилие. Каждое утро вставать и каждый вечер вовремя ложиться спать.

четко пулемет, посредине точно бил, стреляя в рот. Разлетелись в клочья синие глаза.

расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я спешу.

кажется, каждое утро – это время начать жизнь снова. Мы с этим полностью согласны. Поэтому радио «Тост на плюс» всегда с вами. Включай приемник на полную, чтобы встать с кровати с улыбкой.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить. Ты знаешь, мам, у меня есть план.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: проверить у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

хочешь хорошее настроение на весь

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала,

штурвал. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота. Самая высокая мечта. Высота, высота.

это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены нелегкие пути.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики,

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Только ты знаешь тайны счастья.
1: Ты, только ты любишь так прекрасно.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
5: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасности.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим.

0: Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: студии Арман Газан. Здравствуйте. Владимир Путин завершил трехдневный государственный визит в Казахстан, где принял участие в саммите ЕАЭС. Перед отлетом российский лидер пообщался с журналистами. Один из вопросов задала наш политический обозреватель Елена Ширяева.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы.
1: В начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленин».
0: Бывали и мы.
1: В начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя».

имеет историческую память. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия!

достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно университет — это интересные 5 лет жизни, как вот практика.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
3: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров сфиксировано на территории жилого сектора, то есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
2: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
3: Наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
2: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
3: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
2: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
3: Да, вообще недорогой, да, то есть порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
2: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
3: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается. Надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок каких-то, спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там пищи на территории земельных участков, там пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти как бы на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
3: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого, нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
1: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
4: для населения?
3: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
1: Mm-hmm. Но это важный, да, момент. Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
3: Да, детские разведывательные лагеря тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
1: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора. Вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
3: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно университет — это интересные 5 лет жизни, как вот практика, наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, который потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
1: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
3: Да, очень хотелось бы.
1: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей, поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
3: Совершенно верно, да.
1: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
5: Радио «Тосно Плюс»
4: 70,79 УКВ.
6: Радиоканал «Радио «Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
0: Что утром не сделаешь, то вечером не наверстаешь. Никогда не отчаивайся. Радио «Тосно Плюс» всегда на связи.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые.

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Я слушаю радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: Группа «Секрет» в СССР, а позже в России, по популярности была сравнима с «The Beatles». Коллектив не получал государственных наград, но в 80-х годах прошлого века носил неофициальный титул главной группы Советского Союза. Жестокий идеологический контроль не помешал талантливым музыкантам снимать клипы и давать концерты, похожие на спектакли с внутренней драматургией. Одним из первых «Секрет» преодолел казавшийся в то время гигантским разрыв между подпольным рок-н-роллом и поп-сценой. В условиях жесткого идеологического контроля сумел снять ряд отличных клипов, организовал своих поклонников, привил зараженному бациллами диска молодому поколению 80-х годов интерес к музыке Beatles. Возможно, всему этому способствовало то, что участники группы были артистами не только от природы, но и получили соответствующее образование.

0: История «Секрета» началась в 1981 году, когда все ленинградские театралы были буквально очарованы спектаклем «Капустником. Ах, эти звезды», который поставили в театральном институте студенты курса Кацмана. Спектакль представлял собой набор остроумных и порой весьма ядовитых пародий и блестящих стилизаций, выстроенных в виде гала-концерта всех звезд мировой и отечественной эстрады, от Эллы Фицджеральд до Аллы Пугачевой и от Утесова до Машины времени. Николай Фоменко и Максим Леонидов, студенты актерского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, задались идеей собрать группу. Безымянный коллектив аккомпанировал спектакли звездам и имел несколько эпизодических ролей, включая кантри-шоу и Битлз. Сам Леонидов играл в спектакле Армстронга, Пресли, Маккартни и Макаревича. Максим Леонидов говорил: «Мы хотим быть как Абба», но Николай Фоменко его переспорил: «Это глупости, нужно быть как Битлз». Переманив барабанщика из репетировавшей в подвале их института группы и придумав название «Секрет» от популярной битлзской песни «Do you want to know a secret?», они приступили к репетициям в следующем составе: Максим Леонидов – гитара, фортепиано, вокал. Дмитрий Рубин – гитара-вокал. Николай Фоменко – бас-вокал. Алексей Мурашов – барабаны-вокал. Первый в истории создания группы концерт музыканты «Секрета» дали в конце 1982 года. Лидер рок-группы «Зоопарк» Майк Науменко подарил коллегам-новичкам несколько своих хитов для каверов: «Я люблю буги-вуги» и «Мажорный рок-н-ролл», а затем пригласил их сыграть на разогреве перед собственным концертом в Москве. Выступление оказалось провальным. Как вспоминает Фоменко, ребята, разволновавшись, играли в разных тональностях, а разозлившаяся толпа бросала в них бутылки. Спустя год упорных репетиций «Секрет» вышел на сцену во второй раз, отыграв в ленинградском рок-клубе «Эврика». Там музыканты познакомились с Барри Алибасом, лидером группы «Интеграл». Он предложил неопытным студентам возможность выступать на его концертах, но для этого «Секрету» нужно было сменить репертуар. Тогда Алексей Мурашов произнес фразу, ставшую крылатой: «Барри Каримович, мы не первый год в рок-музыке». Музыканты не согласились на предложение Алибасова, но потеряли Дмитрия Рубина. В апреле 1983 года Дмитрия Рубина сменил Андрей Заблудовский из группы «Выход», где он играл на скрипке. С этого момента началась история группы «Секрет», а собранный состав стал именоваться «Золотым».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и

Вскоре группа записала магнитоальбом и вступила в ленинградский рок-клуб. Годом позже «Секрет на ура» приняла аудитория 2-го ленинградского рок-фестиваля. Группа получила лауреатское звание и устроилась на работу в Ульяновскую филармонию. Весь следующий год «Секрет» провел в гастролях по стране. Умелая рекламная кампания в прессе и на телевидении, высокопрофессиональная режиссура концертов и обойма запоминающихся песен быстро вывели группу в число наиболее успешных исполнителей отечественной эстрады. «Секретовцы» стали главным аттракционом популярной музыкальной передачи ленинградского телевидения «Кружатся диски». Группа неоднократно выезжала на концерты за границу, в Италию, Швейцарию, а также снялась в фильме «Как стать звездой». В 1982 году на базе группы был организован театр-студия «Секрет», что позволило музыкантам не только обрести определенную творческую и экономическую независимость, но и поддержать близких по духу исполнителей. Небольшой перерыв в работе коллектива случился в связи с уходом Леонидова и Фоменко в армию, но и там ребята сочиняли стихи и музыку. Именно в тот период у «Секрета» появились знаменитые красные галстуки. Их пришлось делать самостоятельно. Галстуки от армейской формы просто обшили красным шелком. Весной 1984 года вышел дебютный альбом «Ты и я», куда вошли 13 композиций. Почти все песни написаны участниками группы, в основном Леонидовым и Фоменко. В 1985 году «Секрет» обрел администратора Сергея Александрова. У него, как у администратора Ленконцерта, были связи и деньги, а еще уверенность в успехе группы. С его помощью график музыкантов уплотнился. Приходилось давать по 5 концертов в день в гастролях по всему СССР. Коллектив выступал на разогреве на концертах Александра Розенбаума и «Машины времени». Это принесло свои плоды. Газета «Смена» назвала артистов открытием года, а в 1986 году у них появился собственный фан-клуб и опыт съемок в фильме «Как стать звездой». В 1987 году свет увидел второй альбом под названием «Секрет», который дважды стал платиновым. В него вошли 12 песен, в том числе хиты «Привет», «Моя любовь на пятом этаже» и кавер-версия песни группы «Зоопарк» «Буги-вуги». В рамках презентации пластинки музыканты давали по 2-3 концерта в день, в том числе в Италии и Швейцарии. Спустя 2 года вышел третий альбом «Ленинградское время», куда вошли 4 песни «Блюз бродячих собак», «Домой», «Беспечный ездок» и «Лиза», а с магнитоальбома 1988 года «Сердце северных гор». По-прежнему авторство большинства песен принадлежало Николаю Фоменко и Максиму Леонидову.

1989 году Леонидов сыграл главную роль в спектакле «Король рок-н-ролла», сюжет которого обращался к эпизодам биографии Элвиса Пресли. Все это привело к тому, что пара гастролей сорвалась, и остальные музыканты высказали свое недоумение. Но Максим Леонидов ни перед кем не хочет отчитываться в своих планах и в ноябре 1989 года уходит. Максим собирает свою группу «Собрание сочинений», а в 1990 году эмигрирует в Израиль. Мурашов, Заблудовский и Фоменко сразу реформируют состав, приглашая в него еще 5 инструменталистов. Причем в концертах они втроем выступают как фронтмены на авансцене, а остальные 5 скромно держатся вдали. В музыке секрета по-прежнему обладают битовые традиции, но 100% хитов в очередных программах и пластинке «Оркестр в пути» нет. Пластинка не имела ошеломляющего успеха, но была обласкана критиками. Ливон Агаджинян в книге «Я знаю один секрет» написал: «Сложно сказать, войдет ли в золотой фонд рок-музыки их пластинка, их цельная, классно проработанная программа, но то, что они сделали, интереснейшее соединение, так не похожее на все привычное и знакомое нам». Секрет по-прежнему популярен, но культовой группой на тот период уже не является. В 1994 году записывается очередной альбом «Не переживай». Титульный хит написан Фоменко, который продолжает проявлять себя как отличный мелодист. Но если Максим выдавал по 6-7 шлягеров в год, то Николай 2 в 3 года, что для суперуспеха маловато. Но Фоменко сочинял задорные рок-н-роллы, и была надежда, что остальные секретовцы начнут сочинять в более энергичной стилистике. Однако этого, увы, не случилось. И дефицит новых хитов становился для группы серьезной проблемой. Между тем, хороший актер и шоумен Фоменко все больше концентрируется на работе телеведущего. Сначала в телеигре «Проще простого», затем в «Империя страсти». В дальнейшем Николай Фоменко влюбляется и женится на Маше Голубкиной и окончательно перебирается в Москву. Естественно, что артист оставляет секрет, в котором от исходного состава в Питере остаются только Мурашов с Заблудовским. Весной 1996 года Тири формирует состав, пригласив гитариста Олега Чинякова, басиста Геннадия Анастасова и клавишника Андрея Болдакина. Мурашов возвращается за барабаны, а ведущим становится Заблудовский. Оба они теперь и поют, и сочиняют песни, и дают интервью. Остальные музыканты держатся в тени. К лету появляется новый 100% хит «Ничего не бойся». Однако секрет снова подстерегает несчастье. Мурашов ломает ногу, и надежды на бурную рекламную кампанию приходится отложить. Однако ребята по-прежнему не теряют тонуса. Пишут новые песни, которые уже ближе к рокобили и постбиту.

мае 1997 года в питерском мюзик-холле прошли два концерта, на которых были представлены все корни и ветви «Секрета». Выступил бит-квартет и в своем оригинальном составе, и в современной версии группы. Прозвучали соло-работы Фоменко и Леонидова, который в 1996 году вернулся в Россию и занялся возобновлением своей прерванной 6 лет назад карьеры. В том же году «Новый секрет» выпустил альбом «Секрет 5». В 1999 году ярких событий в жизни музыкантов уже не происходит. Хотя нет и официальных заявлений об окончательном прекращении карьеры «Секрета». Однако к концу года команду покидает Мурашов. И единственный оставшийся из отцов-основателей Андрей Забулдовский переименовывает группу в «Андрей Забулдовский» и «Секрет 99». Вскоре записываются новые песни, но сразу выпустить их не удается. В 2000 году обновленная группа выступает нечасто, но всегда при активной поддержке зрителей, среди которых обычно преобладают поклонники бита и рок-н-ролла в традициях 60-х годов. 20-летнему юбилею группы в 2003 году четверо старичков Фоменко, Леонидов, Заблудовский и Мурашов воссоединились ради серии выступлений в Кремле и БКЗ «Октябрьский». Коллектив порадовал поклонников написанной специально к праздничной дате новой композиции «Ничего не исчезает». Вместе с треками «Алиса» и «Беспечный сдок» она вошла в трибьют-альбом «Секретные материалы». В последующие годы музыканты изредка собирались на концерты в честь юбилеев группы и участников «Секрета», редких фестивальных и корпоративных выступлений. А в 2014 году они выпустили альбом «Все это и есть любовь». В январе 2024 года Леонидов объявил о работе с Фоменко над новым альбомом «Секрета». Музыканты написали 15 композиций, но не исключили добавление еще нескольких песен. Премьера первого сингла под названием «Это Питер, детка» состоялась в октябре. Он посвящался родному для участников группы городу. На вокале, как и раньше, можно было услышать Фоменко и Леонидова.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли

0: Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио ТОС на Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Старые традиции, новые возможности.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг – и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

удача запропала. Пройди под тихим школьным этажам. Спасибо.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

всем удачи.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
3: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно на Плюс».
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает – добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие – наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Спаси, переведи деньги.
3: Срочно переведите деньги
4: на защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
3: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора. То есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
2: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
3: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
2: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдаете?

0: Ощущается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
1: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом в Ленинградской области, рост количества пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
0: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
1: Да, вообще недорогой. Да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
0: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну. Ночью я проснусь. Очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
1: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории всей Ленинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там пищи на территории земельных участков, там пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти, как бы, на звук хотя бы, вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как и безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так, пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
0: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
1: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы, хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого, нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
0: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил? для населения?
1: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и в несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
0: Mm-hmm. Ну, это важный момент. Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
1: Да, детские разделительные лагеря тоже у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
0: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора, а вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
1: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно, университет – это интересные 5 лет жизни, как вот практика наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, которые потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
0: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
1: Да, очень хотелось бы.
0: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей. Поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
1: Совершенно верно, да.
0: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Вы слушали актуальное интервью на радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
4: Радио Тосно Плюс.
3: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
8: Радио Тосно Плюс. Источник оптимизма и спокойствия.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомления. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 39 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки – это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное. «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля». Или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас водь – один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки «Финская сказка», «Ижорская сказка», «Русская», «Шведская сказка», «Сказка», «Сказки народов Водь». Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее –

0: Даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.
1: Радио ТОС на плюс 70,79 МГц.
2: Радио ТОС на плюс
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
1: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.
5: Радио ТОС на плюс. Мы дарим вам улыбку

0: девочки смеются.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
4: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».

0: студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Товарооборот почти 100 миллиардов долларов. В общении с журналистами Владимир Путин подвел итоги саммита ЕАЭС в Астане. Трехдневный государственный визит российского лидера в Казахстан завершен. Каких договоренностей удалось достичь, расскажет Маргарита Грылова.
1: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы. Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленин».
0: Особенно, когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленин».

0: Благодаря вам. В Тоснинском городском поселении выбирают будущее общественной территории. Территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты, два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз «Север» уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. Дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим дорожного движения. Внимание обращено на пресечение правлением транспортным средством в состоянии пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих нить о том, что вас ждут дома. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
4: Здравствуйте.
0: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основы пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
4: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора, то есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
0: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
4: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причины пожара, короткие замыкания и так далее, которые впоследствии приводят к плачевным последствиям.
0: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы...

0: люди все-таки устанавливали пожарные извещатели. Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
1: Ну, слушайте, да, я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количества пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году, у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
0: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
1: Да, вообще недорогой, да, то есть порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
0: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить, там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну, очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время.
1: Громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
0: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить, там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну очень громко.
2: Конечно.
0: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время.

0: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
1: Срочно, чультечка, заказы горят.
2: Помогите найти зубастого продажника.
3: Мне очень нужен четкий программист.
4: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
6: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.

0: копить на квартиру надо.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

прошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что

0: Сделаем вместе будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции, просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте. Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 90.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Об основах пожарной безопасности в летний период мы разговариваем с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Здравствуйте, Владислав Андреевич.
4: Здравствуйте, Михаил.
3: Я вас благодарю, что снова вы нашли время. И вот конец мая, мы с вами обсуждаем основу пожарной безопасности в преддверии летнего периода, хотя летом сейчас даже ничуть не пахнет, не ощущается, потому что погода у нас такая колеблется. И вот какая основная статистика за май, какие основные происшествия произошли на территории нашего района?
4: Ну, значит, за прошедший период мая у нас зафиксировано было 26 пожаров. Грубо говоря, можно сказать, каждый день происходит пожар на территории нашего Тоснинского района. Основное количество пожаров зафиксировано на территории жилого сектора. То есть это как дачные дома, бани, хозяйственные постройки на территории земельных участков. Основной причиной пожаров за истекший месяц явилось как короткое замыкание в постройках, так и неосторожное обращение с огнем лицами.
3: Какая причина возникновения пожаров? Неисправность проводки или вот...
4: Ну, наиболее частой причиной непосредственно в жилых строениях является как раз-таки, да, неисправность электрической сети. Это как короткое замыкание или же аварийный режим работы электрической сети или неисправность какого-то электрического оборудования. Также может явиться причиной так и перегрузка, которую допустил собственник домовладения. Использовал некачественный электроприбор, такой как удлинитель китайского там производства, несертифицированного и так далее. Использовал электрическое оборудование с повреждениями, нарушениями изоляции и так далее. То есть впоследствии как раз-таки вот эти вот недостатки могут явиться причиной пожара, короткое замыкание и так далее, которое впоследствии приводит к плачевным последствиям.
3: Подскажите, а есть ли какой-то прогресс в работе с населением, чтобы люди все-таки устанавливали пожарные извещатели? Вот наблюдается ли какой-то вот сдвиг в этом вопросе?
4: Ну, слушайте, да. Я думаю, что в связи с последними событиями, которые произошли также у нас в районе, да и вообще в целом по Ленинградской области, рост количество пожаров, он до сих пор наблюдается. Рост гибели тоже непосредственно у нас в районе очень значительный. То есть на 66% больше, чем в том году у нас уже людей погибло. Я думаю, что да, люди обращают на это внимание. И на всех совещаниях, которые мы проводим с главами поселений, с председателями садоводств, мы на это акцентируем внимание, подчеркиваем, что установка извещателей – это крайне необходимая часть. Как бы, да. Это безопасность непосредственно людей и имущество, так сказать, которое можно будет спасти на ранней стадии пожара при сработке этого извещателя. Вот. И да, хочется надеяться, что люди обращают на это внимание и приходят к установке, покупают их, устанавливают, да.
3: И причем самое важное, этот прибор довольно-таки недорогой.
4: Да, вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон громким извещателем, который, да, спасет в какой-то непредвиденной ситуации, так скажем.
3: А он действительно громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я просну, очень громко. И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
4: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае сейчас идет пожароопасный сезон на территории Селенинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесных массивов, при границах лесного фонда. То есть это как бы все тоже запрещается. Надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок, каких-то спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там пищи на территориях земельных участков, там пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог, тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогулки. Из виду далеко детей не отпускаем, все время рядом, чтобы могли, ну, как бы, услышать и прийти как бы на звук хотя бы вот так вот. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специально.

0: специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что я не знаю, нет у меня информации по поводу источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
1: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в обратную связь они дают и спрашивают, а где все-таки можно?
0: Да нет, да, понятное дело, что в любом случае народ будет выходить на водоемы. Хотелось бы просто, чтобы каждый был бдителен, внимателен, особенно за своими детьми. Не допускаем случаев такого нахождения детей одних на этих водоемах, то есть во избежание возможных трагедий.
1: Ну и вы упомянули, что сейчас в Ленобласти действует противопожарный период. И подскажите, насколько серьезные штрафы предусмотрены за нарушение правил
2: для населения?
0: Ну, смотрите, пожароопасный период на территории Ленинградской области сейчас на данный момент введен. Штрафы, они как таковые остались. То есть мы еще также предусматриваем как наложение предупреждений по части первой, то есть у нас все идет. Ну и штрафы такие же, как и были. То есть когда будет введен особый противопожарный режим на территории Ленинградской области, тогда штрафы возрастут. То есть там уже будут в два, а то и в несколько раз еще больше. То есть пока что у нас пожароопасный на территории Ленинградской области.
2: Mm-hmm. Ну, это важный момент.
1: Ну и 1 июня на территории всего района откроются детские лагеря школьные. Подскажите, насколько они готовы принимать детей с точки зрения пожарной безопасности? Какая работа проделана?
0: Да, детские разводительные лагеря тоже, да, у нас открываются. Профилактическая работа там и проводится на постоянной основе. То есть наши коллеги не перестают навещать наших воспитанников. К летней оздоровительной кампании совместно с коллегами были проведены проверки комиссионные всех объектов, где будут проводиться как раз-таки лагеря. Проверили системы на работоспособность, то есть никаких нарушений в целом выявлено не было. Ну, все работает исправно, как обычно практика это показывает. Но там достаточно частые проверки проводятся на объектах. Поэтому, в принципе, там проблем никогда и не выявляется. Вот. В целом лагеря готовы, сотрудниками проведены инструктажи, все в курсе, кто за что отвечает, то, что должен сделать в случае непредвиденной ситуации. То есть думаю, что проблем у нас не возникнет, детки проведут отличное лето.
1: Ну да, и для детей, конечно, это самая долгожданная пора. Вот для студентов начинается довольно-таки бурное, волнительное время. И вот подскажите, пожалуйста, наблюдается ли рост среди молодежи, среди юношей и девушек, которые хотели бы поступить на учебу в МЧС и в дальнейшем прийти к вам на работу?
0: Да, в этом направлении у нас, к сожалению, усматривается не очень положительная динамика. Но хотелось бы сказать нашим возможным кандидатам, что учеба действительно в университете МЧС достаточно интересная, насыщенная, много практических занятий, интересные направления деятельности. То есть 5 лет отучились, непосредственно сразу же идете трудоустраиваться по месту жительства. То есть здесь вопросов никаких не будет. За время учебы будете получать стипендию, она достаточно высокая. То есть действительно, университет – это интересные 5 лет жизни, как вот практика наши ребята приходят, когда устраиваются. Это интересное действительно время, и ребята получают хороший пакет знаний, которые потом уже на работе у нас непосредственно здесь на земле очень востребован. Поэтому всех желаем видеть у нас на работе. По всем вопросам можете обращаться непосредственно в пожарную часть 86-ю, либо к нам в отдел надзорной деятельности. Проконсультируем, поможем, на все вопросы ответим, направим, подскажем. То есть будем рады видеть в наших рядах.
1: Будем надеяться, что этот вопрос решится, и хотя бы несколько людей, но все-таки откликнутся.
0: Да, очень хотелось бы.
1: Работа, конечно же, непростая, ответственная, потому что это своя безопасность, безопасность людей, поэтому это решение должно быть очень взвешенное.
0: Совершенно верно, да.
1: А я напомню, об основах пожарной безопасности в летний период мы разговаривали с начальником отдела надзорной деятельности профилактической работы по Тоснинскому району Владиславом Андреевичем Юргиным. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
3: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тосно Плюс». Просто наслаждайтесь жизнью.

0: Okay, stand by.
1: Stand by. Always. Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ. В эфире социальная реклама на радио Тосна Плюс.
3: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня.

0: В 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Тосно, 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 33-00-00-00-00.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: Группа «Секрет» в СССР, а позже в России – по популярности была сравнима с The Beatles. Коллектив не получал государственных наград, но в 80-х годах прошлого века носил неофициальный титул главной группы Советского Союза. Жестокий идеологический контроль не помешал талантливым музыкантам снимать клипы и давать концерты, похожие на спектакли с внутренней драматургией. Одним из первых «Секрет» преодолел казавшийся в то время гигантским разрыв между подпольным рок-н-роллом и поп-сценой. В условиях жесткого идеологического контроля сумел снять ряд отличных клипов, организовал своих поклонников, привил зараженному бациллами диска молодому поколению 80-х годов интерес к музыке Beatles. Возможно, всему этому способствовало то, что участники группы были артистами не только от природы, но и получили соответствующее образование.

История «Секрета» началась в 1981 году, когда все ленинградские театралы были буквально очарованы спектаклем «Капустником. Ах, эти звезды», который поставили в театральном институте студенты курса Кацмана. Спектакль представлял собой набор остроумных и порой весьма ядовитых пародий и блестящих стилизаций, выстроенных в виде гала-концерта всех звезд мировой и отечественной эстрады, от Эллы Фицджеральд до Аллы Пугачевой и от Утесова до Машины времени. Николай Фоменко и Максим Леонидов, студенты актерского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, задались идеей собрать группу. Безымянный коллектив аккомпанировал спектакли звездам и имел несколько эпизодических ролей, включая кантри-шоу и Битлз. Сам Леонидов играл в спектакле Армстронга, Пресли, Маккартни и Макаревича. Максим Леонидов говорил: «Мы хотим быть как Абба», но Николай Фоменко его переспорил: «Это глупости, нужно быть как Битлз». Переманив барабанщика из репетировавшей в подвале их института группы и придумав название «Секрет» от популярной битлзской песни «Do you want to know a secret?», они приступили к репетициям в следующем составе: Максим Леонидов, гитара, фортепиано, вокал; Дмитрий Рубин, гитара-вокал; Николай Фоменко, бас-вокал; Алексей Мурашов, барабаны-вокал. Первый в истории создания группы концерт музыканты «Секрета» дали в конце 1982 года. Лидер рок-группы «Запа» Майк Науменко подарил коллегам-новичкам несколько своих хитов для каверов: «Я люблю буги-вуги» и «Мажорный рок-н-ролл», а затем пригласил их сыграть на разогреве перед собственным концертом в Москве. Выступление оказалось провальным. Как вспоминает Фоменко, ребята, разволновавшись, играли в разных тональностях, а разозлившаяся толпа бросала в них бутылки. Спустя год упорных репетиций «Секрет» вышел на сцену во второй раз, отыграв в ленинградском рок-клубе «Эврика». Там музыканты познакомились с Барри Алибасом, лидером группы «Интеграл». Он предложил неопытным студентам возможность выступать.

0: выступать на его концертах, но для этого «Секрету» нужно было сменить репертуар. Тогда Алексей Мурашов произнес фразу, ставшую крылатой: «Барри Каримович, мы не первый год в рок-музыке». Музыканты не согласились на предложение Алибасова, но потеряли Дмитрия Рубина. В апреле 1983 года Дмитрия Рубина сменил Андрей Заблудовский из группы «Выход», где он играл на скрипке. С этого момента началась история группы «Секрет», а собранный состав стал именоваться «Золотым».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот.

Вскоре группа записала магнитоальбом и вступила в ленинградский рок-клуб. Годом позже «Секрет на ура» приняла аудитория 2-го ленинградского рок-фестиваля. Группа получила лауреатское звание и устроилась на работу в Ульяновскую филармонию. Весь следующий год «Секрет» провел в гастролях по стране. Умелая рекламная кампания в прессе и на телевидении, высокопрофессиональная режиссура концертов и обойма запоминающихся песен быстро вывели группу в число наиболее успешных исполнителей отечественной эстрады. «Секретовцы» стали главным аттракционом популярной музыкальной передачи ленинградского телевидения «Кружатся диски». Группа неоднократно выезжала на концерты за границу, в Италию, Швейцарию, а также снялась в фильме «Как стать звездой». В 1982 году на базе группы был организован театр-студия «Секрет», что позволило музыкантам не только обрести определенную творческую и экономическую независимость, но и поддержать близких

по духу исполнителей. Небольшой перерыв в работе коллектива случился в связи с уходом Леонидова и Фоменко в армию, но и там ребята сочиняли стихи и музыку. Именно в тот период у «Секрета» появились знаменитые красные галстуки. Их пришлось делать самостоятельно. Галстуки от армейской формы просто обшили красным шелком. Весной 1984 года вышел дебютный альбом «Ты и я», куда вошли 13 композиций. Почти все песни написаны участниками группы, в основном Леонидовым и Фоменко. В 1985 году «Секрет» обрел администратора Сергея Александрова. У него, как у администратора Ленконцерта, были связи и деньги, а еще уверенность в успехе группы. С его помощью график музыкантов уплотнился. Приходилось давать по 5 концертов в день в гастролях по всему СССР. Коллектив выступал на разогреве на концертах Александра Розенбаума и «Машины времени». Это принесло свои плоды. Газета «Смена» назвала артистов открытием года, а в 1986 году у них появился собственный фан-клуб и опыт съемок в фильме «Как стать звездой». В 1987 году свет увидел второй альбом под названием «Секрет», который дважды стал платиновым. В него вошли 12 песен, в том числе хиты «Привет», «Моя любовь на пятом этаже» и кавер-версия песни группы «Зоопарк» «Буги-вуги». В рамках презентации пластинки музыканты давали по 2-3 концерта в день, в том числе в Италии и Швейцарии. Спустя 2 года вышел третий альбом «Ленинградское время», куда вошли 4 песни «Блюз бродячих собак», «Домой», «Беспечный ездок» и «Лиза», а с магнитоальбома 1988 года «Сердце северных гор». По-прежнему авторство большинства песен принадлежало Николаю Фоменко и Максиму Леонидову.

1989 году Леонидов сыграл главную роль в спектакле «Король рок-н-ролла», сюжет которого обращался к эпизодам биографии Элвиса Пресли. Все это привело к тому, что пара гастролей сорвалась, и остальные музыканты высказали свое недоумение. Но Максим Леонидов ни перед кем не хочет отчитываться в своих планах и в ноябре 1989 года уходит. Максим собирает свою группу «Собрание сочинений», а в 1990 году эмигрирует в Израиль. Мурашов, Заблудовский и Фоменко сразу реформируют состав, приглашая в него еще 5 инструменталистов, причем в концертах они втроем выступают как фронтмены на авансцене, а остальные 5 скромно держатся вдали. В музыке секрета по-прежнему обладают битовые традиции, но 100% хитов в очередных программах и пластинке «Оркестр в пути» нет. Пластинка не имела ошеломляющего успеха, но была обласкана критиками. Левон Агаджинян в книге «Я знаю один секрет» написал: «Сложно сказать, войдет ли в золотой фонд рок-музыки их пластинка, их цельная, классно проработанная программа, но то, что они сделали, интереснейшее соединение, так не похожее на все привычное и знакомое нам». Секрет по-прежнему популярен, но культовой группой на тот период уже не является. В 1994 году записывается очередной альбом «Не переживай». Титульный хит написан Фоменко, который продолжает проявлять себя как отличный мелодист. Но если Максим выдавал по 6-7 шлягеров в год, то Николай 2-3 года, что для суперуспеха маловато. Но Фоменко сочинял задорные рок-н-роллы, и была надежда, что остальные секретовцы начнут сочинять в более энергичной стилистике. Однако этого, увы, не случилось. И дефицит новых хитов становился для группы серьезной проблемой. Между тем, хороший актер и шоумен Фоменко все больше концентрируется на работе телеведущего. Сначала в телеигре «Проще простого», затем в «Империя страсти». В дальнейшем Николай Фоменко влюбляется и женится на Маше Голубкиной и окончательно перебирается в Москву. Естественно, что артист оставляет секрет, в котором от исходного состава в Питере остаются только Мурашов с Заблудовским. Весной 1996 года Тири формирует состав, пригласив гитариста Олега Чинякова, басиста Геннадия Анастасова и клавишника Андрея Болдакина. Мурашов возвращается за барабаны, а ведущим становится Заблудовский. Оба они теперь и поют, и сочиняют песни, и дают интервью. Остальные музыканты держатся в тени. К лету появляется новый 100% хит «Ничего не бойся». Однако секрет снова подстерегает несчастье. Мурашов ломает ногу, и надежды на бурную рекламную кампанию приходится отложить. Однако ребята по-прежнему не теряют тонуса. Пишут новые песни, которые уже ближе к рокабили и постбиту.

мае 1997 года в питерском мюзик-холле прошли два концерта, на которых были представлены все корни и ветви «Секрета». Выступил бит-квартет и в своем оригинальном составе, и в современной версии группы. Прозвучали соло-работы Фоменко и Леонидова, который в 1996 году вернулся в Россию и занялся возобновлением своей прерванной 6 лет назад карьеры. В том же году «Новый секрет» выпустил альбом «Секрет 5». В 1999 году ярких событий в жизни музыкантов уже не происходит. Хотя нет и официальных заявлений об окончательном прекращении карьеры «Секрета». Однако к концу года команду покидает Мурашов. И единственный оставшийся из отцов-основателей Андрей Забулдовский переименовывает группу в «Андрей Забулдовский» и «Секрет 99». Вскоре записываются новые песни, но сразу выпустить их не удается. В 2000 году обновленная группа выступает нечасто, но всегда при активной поддержке зрителей, среди которых обычно преобладают поклонники бита и рок-н-ролла в традициях 60-х годов. 20-летнему юбилею группы в 2003 году четверо старичков Фоменко, Леонидов, Заблудовский и Мурашов воссоединились ради серии выступлений в Кремле и БКЗ «Октябрьский». Коллектив порадовал поклонников написанной специально к праздничной дате новой композиции «Ничего не исчезает». Вместе с треками «Алиса» и «Беспечный сдок» она вошла в трибьют-альбом «Секретные материалы». В последующие годы музыканты изредка собирались на концерты в честь юбилеев группы и участников «Секрета», редких фестивальных и корпоративных выступлений. А в 2014 году они выпустили альбом «Все это и есть любовь».

январе 2024 года Леонидов объявил о работе с Фоменко над новым альбомом «Секрета». Музыканты написали 15 композиций, но не исключили добавление еще нескольких песен. Премьера первого сингла под названием «Это Питер, детка» состоялась в октябре. Он посвящался родному для участников группы городу. На вокале, как и раньше, можно было услышать Фоменко и Леонидова.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио ТОС на плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.
9: «Радио ТОС на плюс».

самое лучшее в воскресном дне – это вечер субботы. Радио «Тосно плюс». Мы заботимся о вашем настроении.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Спаси, переведи деньги.
2: Срочно переведите деньги.
3: На защищенный счет.
4: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
5: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
6: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И эту книгу, этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки – это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями.

0: Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное. «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля». Или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас водь один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки «Финская сказка», «Ижорская сказка», «Русская», «Шведская сказка», «Сказка», «Сказки народов водь». Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.
1: Радио Тосно плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект.

0: Проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: то, когда мир еще сомневался в будущем молодого государства, он инициировал подписание контракта века. Это была не просто экономическая сделка, а геополитическая победа. Курс Алиева превратил природные ресурсы страны в мощнейший дипломатический инструмент.
1: Если Гейдар Алиев заложил фундамент и спас государственность, то Ильхам Алиев возвел на этом фундаменте здание, которое сегодня знает весь мир. Стать достойным преемником великого лидера – задача сверхсложная, но Ильхам Алиев пошел дальше.
0: Приняв эстафету управления, Ильхам Алиев четко определил приоритет – превратить нефтяной капитал в человеческий. За годы его правления ВВП страны вырос в разы, но главным достижением стало…
2: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082, выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы. Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В Малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское».
0: Особенно, когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В Малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя».

0: Главный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше, к столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение, Тосна.
1: Выбери свой объект благоустройства. С 21 апреля идет всероссийское голосование за дизайн-проекты территорий, которые преобразятся благодаря вам. В Тоснинском городском поселении выбирают будущее общественной территории, территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
1: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты и два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна быть.

0: В таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Но будем надеяться, что действительно люди будут относиться более ответственно к этому вопросу. Ну и летние каникулы, конечно же, любимое время для школьников, да и для взрослых, чтобы немножко отдохнуть. Но давайте с вами сделаем акцент, на что нужно обратить внимание детей, как взрослым нужно провести профилактическую работу с их воспитанниками.
1: Ну да, можно всех поздравить с выходом на каникулы, да, долгожданный отдых, как для детей, так и для родителей, наверное, как вы сказали. Ну, в преддверии как раз-таки летнего периода хотелось бы напомнить о пожарной безопасности. То есть сейчас кто поедет на дачи к бабушкам, к дедушкам, дети, кто-то останется здесь в городе. В любом случае, сейчас идет пожароопасный сезон на территории Селенинградской нашей области. Не нужно поджигать траву, она все равно как бы есть у нас, да, до сих пор продолжаются, фиксируются факты горения сухой травянистой растительности. Разведение открытого огня на территории лесного фонда, то есть это как бы все тоже запрещается, надо напомнить детям. Ну и в целом контролировать как бы нахождение у них зажигалок каких-то, спичек там и прочих источников, которые могут явиться как раз-таки возникновением пожаров. Не допускать детей для приготовления там, пищи на территории земельных участков, там, пользование мангалов, легко воспламеняющихся жидкостей. Ну, печи, я думаю, сейчас уже не будем использовать, дай бог тепло настанет у нас. Сейчас пока чего-то холодно, но я думаю, что скоро настанет тепло, и нам это уже не понадобится. Вот. А так, да, нахождение в лесах, то есть не забываем, что можно заблудиться. Да, грибов, ягод сейчас нет, но все равно люди у нас выходят на прогул. По поводу купания, тоже, я думаю, можно уже сказать, да. Кто-то уже, наверное, открыл купальный сезон, кто-то еще нет, собирается. Хотелось бы напомнить, да, что не допускается купание на открытых водоемах, которые не внесены как безопасные источники, ну, как безопасные водоемы. То есть данные водоемы должны быть оборудованы специализированным пляжем, группой сотрудников, там, спасателей, которые смогут реагировать на какую-то неопределенную ситуацию, и оборудованы буйками, то есть дно должно быть зачищено от различного мусора, коряк и прочего, что может явиться как источником повышенной опасности для купающихся. В целом как-то так. Пока что источников, где, ну, водоемов, где можно как раз купаться, не было у нас еще.
0: Ну да, довольно-таки острый вопрос, потому что так или иначе мы все время напоминаем жителям, но в

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
4: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель...

0: работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.